0: mejor de tu historia.
1: La Reserva Naranja.
0: 30 años y un poco más.
1: Por Exa FM.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,